танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: FM. Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: Небольшой дождь в четверг в Белоруссии, только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24. Как и в Витебске, только там облачно с прояснениями. Как и в Минске, и в Гомеле, около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Синтезин FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Небольшой дождь в четверг в Белоруссии, только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24. Как и в Витебске, только там облачно с прояснениями. Как и в Минске, и в Гомеле, около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр-ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр-ФМ. Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.
3: Дед Бородец, а вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

0: 17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Центр FM.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: W&W, welcome to the rave culture!

0: центре Первого.
1: Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники, а цены на услуги в них должны быть под контролем как минимум председателя райисполкома. Об этом заявил в начале рабочей недели президент. Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шклове рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. Глава государства подробно изучил реконструируемый комплекс зданий и ремонтных мастерских. Привести их в порядок — личное распоряжение президента. Старое здание, некоторые еще 50-х годов, снесли. На их месте всего за год возведены современные мастерские. Причем на первое место поставлена технология. Сначала инженеры определили эффективную схему расположения оборудования, и под нее возводились здания требуемой площади и конфигурации. Александр Лукашенко отметил, агросервис в Шклове должен стать типовым, чтобы подобный опыт распространять по всей стране. В продолжении темы. По замыслу Александра Лукашенко в Шклов пригласят председателей всех райисполкомов, чтобы детально изучить работу такого типового агросервиса. Подобный должен быть в каждом районе. Также в Шклове, прямо в мастерских, президент пообщался с рабочими. Примечательно, что реконструкцию агросервиса в Шклове проводило и финансировало управление делами президента. Обновленный объект передадут на баланс райисполкому. Во вторник президент побывал с рабочей поездкой в Оршанском районе Витебской области. В центре внимания главы государства было животноводство. Об особенностях его ведения говорили на базе молочно-товарного комплекса «Устинский». Там содержатся коровы особой красной датской породы. Проект с научным сопровождением под кураторством Академии наук. Комплекс возвели в конце 2020-го и завезли больше 1000 буренок из Дании, требующих от специалистов особого подхода. При соблюдении технологий и должном уходе эти коровы способны давать до 50 литров молока ежедневно. Все эти годы ведется работа по выведению отечественной красной породы. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником – Днем Государственности. Глава государства отметил, что славянские народы Беларуси и Черногории объединяют такие национальные черты, как трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие и преданность родной земле. Александр Лукашенко пожелал всем жителям Черногории благополучия, процветания и счастливой жизни. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре Первого. Белорусский трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. 18 июля Радио Центр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00, Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
6: Белорусские женщины.
4: Имя за именем. Судьба за судьбой.
6: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
4: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
7: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
0: Танцевальное радио. Центр FM.
8: Новый трек.

0: Небольшой дождь в четверг в Белоруссии, только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24. Как и в Витебске, только там облачно с прояснениями. Как и в Минске, и в Гомеле, около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Ранки ефіра на центрі. Білоруський трек. Емілі, недоступ.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
5: Белорусский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр FM. Живи на полной громкости. Центр FM.

0: Новости.
1: Из года в год звездные артисты дарят витебской публике радость и красоту многогранного таланта. Сегодня в летнем амфитеатре открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». Зрелищно и музыкально, с абсолютным рекордом. 52 страны-участницы. В программе более 200 мероприятий, хотя вереница событий уже погрузила город в атмосферу праздника и творчества. На сцену выйдут артисты из Беларуси, России, Италии, Сербии, Казахстана, Молдовы, Китая и других стран. В числе главных звезд заявлены Лариса Долина, Олег Газманов, Игорь Николаев, Ани Лорак и Татьяна Буланова. Удивлять будут и рок-музыканты, народные коллективы и хореографические ансамбли. Мощный творческий микс на витебской сцене. Беларусь наращивает производство сельхозпродукции. Итоги опубликовал Национальный статистический комитет. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост почти на 5%. В денежном выражении продукция выпущена на 13 миллиардов 300 миллионов рублей. Для анализа применялись сопоставимые цены, то есть при расчетах учитывалась инфляция, что позволяет показывать истинное положение дел. Есть и рост в натуральном выражении. Так, более чем на 5% произведено скота и птицы. Отмечен рост по количеству произведенных яиц. По данным статистического комитета, в сельхозорганизациях насчитывается почти 4 миллиона голов крупного рогатого скота и более 51 миллиона единиц птицы. За это же время выросли и реальные денежные доходы белорусов. К уровню прошлого года рост на 7,9%. Большинство из доходов соотечественников – зарплата. В структуре она занимает более 66%. Пенсии, пособия и стипендии – около 22,5%. Доходы от предпринимательства – около 7%. Данные о реальных денежных доходах также скорректированы с учетом индекса потребительских цен. На товары и услуги отражают реальную ситуацию. Большая помощь районному центру. Марафон по благоустройству начался в Червине. Порядок наводят в жилых дворах, на пляжах и в парках. Вместе с работниками жилищно-коммунальной сферы молодежь устанавливают скамейки и участвуют в озеленении, создают комфортную среду для жизни, выполняют задания разного профиля, подсыпают грунт, высаживают растения, проводят лето с пользой. Марафон – часть республиканской инициативы «На родной земле живи как хозяин». До конца лета проведут более 80 мероприятий. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика.бай» и по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Небольшой дождь в четверг в Белоруссии, только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24. Как и в Витебске, только там облачно с прояснениями. Как и в Минске, и в Гомеле, около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной.

0: Центр FM.
1: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.

0: Новости.
1: ГАИ усиливает контроль за автобусами и маршрутками в Минске. Особое внимание инспекторы обращают на техническое состояние маршрутного транспорта и выполнение водителями требований ПДД. Контролируется и то, как автомобилисты соблюдают правила предоставления преимущества маршрутному транспорту. Правомерно ли двигаются по полосам для общественного транспорта? МЧС предупреждает белорусов о жаре сегодня. Дневная температура воздуха достигнет плюс 30 днем в юго-западных районах Беларуси. Жара может стать причиной возникновения очагов природных пожаров и распространения огня на населенные пункты линии ЛЭП и связи. При высоких значениях температуры воздуха повышается риск заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обостряются сердечно-сосудистые болезни, повышается вероятность тепловых ударов и гибель людей на воде при купании. Будьте осторожны. Забава с риском для жизни и здоровья. В Испании по-прежнему проводятся традиционные забеги быков. Крайне опасное развлечение. На фиесте в городе Памплоне за один забег пострадали 10 человек, а за все 8 забегов с копытными травмы получили 57 участников. Суть развлечения следующая. Быки и люди бегут традиционную дистанцию от загона до городской улицы. Это чуть менее километра. После забега быков еще используют во время корриды, что гарантирует их гибель. Праздник проводится много десятилетий и собирает туристов со всего мира. Впрочем, не каждый из них возвращается домой. С начала прошлого века во время таких забегов погибли 16 человек. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира. В полуфинальном матче аргентинская команда по футболу одержала волевую победу. Основное время завершилось в ничью, а на 92-й минуте решающий гол забил нападающий Лаутаро Мартинес. Теперь сборная Аргентины сыграет в финале турнира со сборной Испании. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика.бай и по телефону 8029-324-66-66. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Новый трек.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
5: Белорусский трек.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: небольшой дождь. В четверг в Белоруссии, только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24. Как и в Витебске, только там облачно с прояснениями. Как и в Минске, и в Гомеле, около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Oh, could you love me?

Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176. Белорусский трек.

18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00, Центр ФМ. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: Новости.
1: Счетчиками воды в Минске оборудовано 97% жилых помещений. Около 200 тысяч из них с дистанционной передачей данных. Все новое жилье в столице оборудуется именно такими приборами. Преимущество – это одномоментность и точность снятия показаний, своевременность начисления оплаты за указанные услуги. Единый день информирования сегодня проходит в Минске. Накануне прошел инфострим на тему обеспечения безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Начальник УГАИ ГУВД Мингруспалкома отметил, что обращено внимание на соблюдение ПДД как водителями, так и пешеходами. Итоги игры «Моя страна Беларусь» подвели в Минске. В ней поучаствовали более 550 минчан. Они отвечали на 20 вопросов о Конституции, достижениях Беларуси и различных сферах жизни страны. Победителей определили по количеству набранных баллов и времени выполнения заданий и наградили 30 лучших в городской ратуше. Военно-патриотическая акция Минобороны «Готовая Родине служить» стартовала на площади Победы в Витебске. Для будущих защитников Отечества развернули выставку военной техники, работают профориентационные площадки военной академии, а также военных факультетов ведущих гражданских вузов страны. Впервые выставка в таком объеме представлена на юбилейном 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. На улице сегодня будет жарко. Синоптики прогнозируют, что в ряде районов температура достигнет 30 градусов. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Осадки маловероятны. Ветер прогнозируется северо-западный, северный слабый. Теперь новости наших деловых партнеров. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00, Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. МЛ «Витебск» завершил выступление в Лиге чемпионов по футболу. В ответном матче первого отборочного раунда команда уступила румынскому клубу «Университате» со счетом 0-1, пропустив концовки встречи. Первая игра также осталась за соперником – 4-1. По сумме двух матчей витебчане выбывают из розыгрыша Лиги чемпионов. Далее команда продолжит еврокубковый сезон во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира. В 1-2 она одолела команду Англии, и вновь аргентинцы выдали потрясающий камбэк. До 85-й минуты они уступали в счете после гола Гордона, но затем Энцо Фернандес сравнял цифры на табло, а на 92-й минуте Лаутаро Мартинес забил победный мяч 2-1. В обоих случаях голевые передачи партнером сделал Лионель Месси, который был признан лучшим игроком матча. Таким образом, в финале 19 июля встретятся действующие чемпионы мира – аргентинцы и победители чемпионата Европы – испанцы. За бронзу в субботу сыграют французы и англичане. Тем временем Международная федерация футбола готовится заработать на продаже газона с главного стадиона чемпионата мира. ФИФА начала принимать заказы на куски травяного покрытия с финального матча Мундиаля. Базовая версия сувенира оценивается в $450. Трава будет помещена в акриловый куб, внутри которого встроят флешку с подтверждением подлинности происхождения заветного кусочка газона. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Центр ФМ.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: небольшой дождь. В четверг в Белоруссии только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24. Как и в Витебске, только там облачно с прояснениями. Как и в Минске, и в Гомеле около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Центр FM. Step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two.

0: 17 июля Радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Белорусский трек.

18 июля Радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости. Центр ФМ.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира

Встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Ту Анлимитед, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Новости.
1: ГАИ усиливает контроль за автобусами и маршрутками в Минске. Особое внимание инспекторы обращают на техническое состояние маршрутного транспорта и выполнение водителями требований ПДД. Контролируется и то, как автомобилисты соблюдают правила предоставления преимущества маршрутному транспорту. Правомерно ли двигаются по полосам для общественного транспорта? Впереди теплые выходные, в связи с чем МЧС напоминает о соблюдении правила безопасного поведения у воды. По оперативным данным, с начала купального сезона в водоемах страны утонул 71 человек, из этого 5 детей. Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Купайтесь только в специально оборудованных и отведенных для этого местах. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не устраивайте игры на воде и не подавайте ложных сигналов бедствия. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и не ныряйте с мостов, пристани и других мест. Берегите себя. Забава с риском для жизни и здоровья. В Испании по-прежнему проводятся традиционные забеги быков. Крайне опасное развлечение. На фиесте в городе Памплоне за один забег пострадали 10 человек, а за все 8 забегов с копытными травмами получили 57 участников. Суть развлечения следующая. Быки и люди бегут традиционную дистанцию от закона до городской улицы, это чуть менее километра. А после забега быков еще используют во время корриды, что гарантирует их гибель. Праздник проводится много десятилетий и собирает туристов со всего мира. Впрочем, не каждый из них возвращается домой. С начала прошлого века во время таких забегов погибли 16 человек. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира. В полуфинальном матче аргентинская команда одержала волевую победу. Основное время завершилось в ничью, а на 92-й минуте решающий гол забил нападающий Лаутаро Мартинес. Теперь сборная Аргентины сыграет в финале турнира со сборной Испании. Ну а сегодня традиционная церемония открытия Славянского базара. Он в этом году 35-й и юбилейный. Будем смотреть. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белорусский трек.

0: Небольшой дождь в четверг в Белоруссии, только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24. Как и в Витебске, только там облачно с прояснениями. Как и в Минске, и в Гомеле, около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах.

0: Всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Субтитры сделал DimaTorzok.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новости.
1: Несмотря на жесткое санкционное давление, Беларусь и Калининградская область увеличивают товарооборот. В этом году рост уже на 6,5%, но это не предел. Как адаптироваться к изменившейся логистике и нарастить экономическое взаимодействие, обсуждают представители Беларуси и России. В Калининграде проходит совет по долгосрочному сотрудничеству в составе делегации под председательством вице-премьера Юрия Шурейко, дипломаты, руководители белорусских предприятий, бизнесмены. Повестка – совместные проекты в сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и промышленной кооперации. Беларусь наращивает производство сельхозпродукции. Итоги опубликовал Национальный статистический комитет. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост почти на 5%. В денежном выражении продукция выпущена на 13 300 миллионов рублей. Для анализа применялись сопоставимые цены, то есть при расчетах учитывалась инфляция, что позволяет показывать истинное положение дел. Есть и рост в натуральном выражении. Так, более чем на 5% произведено скота и птицы. Отмечен рост по количеству произведенных яиц. По данным статистического комитета, в сельхозорганизациях насчитывается почти 4 миллиона голов крупного рогатого скота и более 51 миллиона единиц птицы. За это же время выросли и реальные денежные доходы белорусов. К уровню прошлого года рост на 7,9%. Большинство из доходов соотечественников – зарплата. В структуре она занимает более 66%. Пенсии, пособия и стипендии – около 22,5%. Доходы от предпринимательства – около 7%. Данные о реальных денежных доходах также скорректированы с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, отражают реальную ситуацию. Большая помощь районному центру. Марафон по благоустройству начался в Червине. Порядок наводят в жилых дворах, на пляжах и в парках. Вместе с работниками жилищно-коммунальной сферы молодежь устанавливают скамейки и участвуют в озеленении, создают комфортную среду для жизни. Выполняют задания разного профиля. Подсыпают грунт, высаживают растения, проводят лето с пользой. Марафон – часть республиканской инициативы «На родной земле живи как хозяин». До конца лета проведут более 80 мероприятий. Теперь новости наших деловых партнеров. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело, Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли. На финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Camel Fat и Волкода выпустили трек «Unique Moment». Британский электронный дуэт Camel Fat и бразильский продюсер Волкода представили совместный трек Unique Moment на лейбле Camel Fat When the Stars Align. Композиция сочетает аналоговое звучание Camel Fat и нестандартные басовые линии Волкода. В основе трека резкий обработанный вокал, а сама композиция замешана из нескольких жанров – от техно и электро до хауса. Релиз уже получил поддержку от Salomon, Miss Monique и Anima. Летом Camel Fat продолжают свою резиденцию на Ибице, которая длится уже седьмой год.

0: 18 июля радио «Центр ФМ» в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: Небольшой дождь в четверг в Белоруссии, только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24. Как и в Витебске, только там облачно с прояснениями. Как и в Минске, и в Гомеле, около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
1: По материалам рисунка.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр FM. Живи на полной громкости.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис «What It Feels Like».

0: Центр FM. Новости.
1: Впереди теплые выходные, в связи с чем МЧС напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды. По оперативным данным, с начала купального сезона в водоемах страны утонул 71 человек, из них 5 детей. Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Купайтесь только в специально оборудованных и отведенных для этого местах, не заплывайте за буйки и другие ограждения. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не устраивайте игры на воде и не подавайте ложных сигналов бедствия. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и не ныряйте с мостов, пристаней и других мест. Берегите себя. Важная дата в истории Гродно. Ровно 82 года назад город освобожден от фашистов. Западный областной центр захватили в первые же дни войны. Гродно дольше большинства белорусских городов пробыл в оккупации. 1127 дней и ночей. Был полностью разрушен, потерял больше половины жителей, около 50 тысяч человек. Освобожден за 3 дня в ходе операции «Багратион». А в Минске в этот же день 44-го прошел уникальный парад в честь освобождения столицы от оккупантов. По полю бывшего ипподрома маршировали 30 партизанских бригад. Центральной фигурой колонны стал их талисман, боевой козел по кличке Малыш. Он следовал за отрядом и тащил на себе медикаменты. Такая же миссия была и во время войны. На теле животного красовались санитарная сумка и немецкие ордена. Вражеские трофеи стали символом презрения к немецко-фашистским захватчикам. Малыш достался партизанам осенью 43-го в качестве боевого трофея, когда разгромили немецкий гарнизон на железнодорожной станции вблизи Вилейки. Во время штурма въехал в город на броне танка Т-34, а сразу после освобождения Беларуси вместе с боевыми соратниками прошагал 100 километров до Минска. Из года в год звездные артисты дарят витебской публике радость и красоту многогранного таланта. Сегодня в летнем амфитеатре открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». Зрелищно и музыкально с абсолютным рекордом – 52 страны-участницы. В программе более 200 мероприятий, хотя вереница событий уже погрузила город в атмосферу праздника и творчества. На сцену выйдут артисты из Беларуси, России, Италии, Сербии, Казахстана, Молдовы, Китая и других стран. В числе главных звезд заявлены Лариса Долина, Олег Газманов, Игорь Николаев, Ани Лорак и Татьяна Буланова. Удивлять будут и рок-музыканты, народные коллективы и хореографические ансамбли. Мощный творческий микс на витебской сцене. А теперь новости наших деловых партнеров. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белорусский трек.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Новый трек.

никаких ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Небольшой дождь в четверг в Белоруссии, только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24. Как и в Витебске, только там облачно с прояснениями. Как и в Минске, и в Гомеле, около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Новинки эфира на центре. Теникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

0: Новости.
1: В Минске ветераны передали капсулу с посланием потомкам. Ее вскроют в 2045 году. В ней содержится обращение к будущим поколениям о важности сохранения исторической памяти, мира и созидательного труда. Передал ее сотрудникам музея ветеран Великой Отечественной войны, участник операции «Багратион» Федор Сергеевич Фещенко. В 2025 году он отметил столетний юбилей. Александр Ромак рассказал, что сегодня киберпреступления составляют треть от всех правонарушений в стране. В зоне риска люди всех возрастов, в том числе дети и подростки. Он обратил внимание, что особенно важно говорить с детьми о правилах цифровой безопасности. Присутствующим также рассказали о правилах поведения в лесу, дорожной безопасности. Еще одной темой стали профилактика пожаров и действия во время грозы. До конца этого года белорусам станет доступна регистрация домашних животных онлайн на едином портале электронных услуг «Е-послуга». Возможно, это приведет к более активной регистрации домашних животных. По данным, на начало весны в столице проживало 1500 домашних кошек и 13800 собак. Однако, по оценке специалистов, питомцев в несколько раз больше. Ранее сообщалось, что зарегистрировать домашних животных необходимо до 1 июля этого года, а уже с 1 июля в Минске начнут взимать налог с владельцев даже не зарегистрированных собак. Билеты на открытие Славянского базара разобрали за 1 час и 27 минут. Всего реализовано порядка 80 тысяч билетов. Об этом рассказал директор фестиваля Глеб Лапицкий. Неизменным спросом у зрителей пользуются церемония открытия и закрытия, а также конкурс взрослых исполнителей. Заявки на бронирование на следующий 36-й фестиваль начинают поступать уже сейчас, хотя его даты еще официально не объявлены. И в завершение в БГУ рассказали, какие специальности стали самыми востребованными в первые часы приемной кампании. Один из абитуриентов с максимальными 400 баллами выбрал востоковедение на факультете международных отношений. Среди самых популярных направлений также прикладная математика и информатика, юриспруденция, международная экономика с изучением китайского языка. Всего 12 июля документы в БГУ без экзаменов подали 79 абитуриентов, в том числе 14 из них победители Республиканской олимпиады. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

Вечеринки эфира на центре. Алек Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Встреди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Новый трек.

0: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ сохранится солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте – плюс 29-31. В Витебске и Могилеве воздух прогреется до плюс 23-25. В Гродно – от 27 до 29 градусов тепла. А в Гомеле – плюс 24-26. В Минске завтра небольшая облачность без осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Продающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Русский трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+. You don't have to do it.

18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной груди.

0: Новости.
1: Минск и Ташкент готовят сотни совместных проектов на 2 миллиарда долларов в области сельского хозяйства, переработки древесины, текстиля и фармацевтики. В сентябре в узбекском городе Хиве пройдет 4-й совместный форум. Стороны обсудят взаимодействие органов местного самоуправления и межпарламентский диалог. Кроме того, откроется масштабная выставка белорусских товаров. ГАИ усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения. По 22 июля в столице проходит республиканское профилактическое мероприятие, которое направлено на выявление нарушений среди перевозчиков, пассажиров как автобусов, так и маршруток. Внимание инспекторов обращено на техническое состояние транспорта и соблюдение их водителями требований правил дорожного движения. Также инспекторы контролируют, как другие участники дорожного движения, предоставляют преимущество маршрутному транспорту и их правомерность передвижения по полосам для общественного транспорта. Более 350 быстрых станций зарядки электромобилей установят в Минске. До 2028 года они появятся на 59 парковочных площадках. План установить на большинстве по 6 постов. Мощность каждого составит 175 кВт-час. В списке мест улицы Притыцкого, Тимирязева, Кальварийская и проспект Дзержинского. Белавия с октября будет выполнять регулярные рейсы на Пхукет. С 29 октября рейсы Минск-Пхукет-Минск будут выполняться два раза в неделю туда по четвергам и воскресеньям, а обратно по пятницам и понедельникам. Актуальное расписание размещено на сайте авиакомпании. Билеты можно приобрести онлайн, в офисах продаж или у агентов. И в завершение, в Витебске встретили участников юбилейного славянского базара. Васильковый поезд «Москва-Витебск» прибыл точно по расписанию. На неделе фестиваль соберет более 7 тысяч участников, а гостей еще больше. Между тем, каждый день фестиваля насыщен новыми культурными проектами. Ярким украшением программы форума стала выставка серебряных изделий из коллекции Национального музея Султаната Оман. В витринах представлено более 50 произведений искусств, в том числе парадные кинжалы, ювелирные украшения, предметы церемониального быта, традиционные костюмы. Отдельный раздел посвящен культуре аромата. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00, Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Центр FM.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Илай Браун выпустил техно-трек «Electrify». Британский продюсер Илай Браун представил новый сингл «Electrify» на лейбле Insomniac Records. Это вокальный техно-трек, передающий ощущение потери себя на танцполе от чистой эйфории. В композиции использованы ностальгические трансовые мелодии в духе 90-х и современная пиковая энергия. Релиз предваряет сольное открытое выступление Илай Браун в Лос-Анджелесе этой осенью. В 26-м году он также выпустил трек «Coming in Heavy» и выступает на фестивалях Audio Riva, Awakenings, Парукавиль и Шамбала.

Завтра во всех городах вещания Центра ФМ сохранится солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте – плюс 29-31. В Витебске и Могилеве воздух прогреется до плюс 23-25. В Гродно – от 27 до 29 градусов тепла. А в Гомеле – плюс 24-26. В Минске завтра небольшая облачность без осадков и плюс 25-27. По материалам ресурсов.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

легендарный Тиесто. Он как будто совершил перезагрузку и сейчас с новыми силами, с новым вдохновением выдает нам прям хит за хитом. Don't Lose Your Head называется этот. Супер красивый. Сам Тиесто в гостях на Центр FM сейчас. Ну и, конечно, он не просто гость, а участник нашего хит-парада Центр FM ТОП-20. Напомню, что уже завтра, ровно в 5 вечера, он ждет тебя, ждет твоего внимания. И ТОП-20 подарены будут непременно. Но перед этим составляй его собственноручно, голосуй за любимые хиты на сайте centerfm.by. Все по-прежнему, ничего не изменилось. Заглядывай, голосуй за лучший или лучшие. Если у тебя много любимой музыки, то это вовсе очень-очень здорово. 16 часов 4 минуты в стране. Центр FM по-прежнему с тобой, с лучшей музыкой. Добро пожаловать в мир только топчика. Body Talk от Alok и Клементин Дуглас здесь дальше. Легендарные Rolling Stones и Mess It Up от них в версии Purple Disco Machine тоже впереди. Кроме того, слушаем Тимми Трамп и Дэвид Гетта и другие любимые, лучшие появятся в эфире. Меня зовут Глеб Глебов. До 8 часов вечера я целиком и полностью в твоем распоряжении.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00, Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Белорусский трек.

18 июля. Радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости. Yeah.

0: Ну и как тебе это суперхит? Be The One. Он называется Оливер Смит. В гостях на Центр FM сейчас 16:31 на часах. И именно этот суперхит Be The One. Помните себе. Именно он привел нас к выпуску новостей. 2 минуты самой важной инфы, а сразу после много-много классной музыки. Concrete Jungle от Skytech. Будем слушать скоро. Love Feels Like You от нидерландского диджей-дуэта Second Individuals. Еще раньше с нами. Наконец, прекрасный трек от Софии Инзао здесь. И много другой отличной музыки. Мы ждем во второй половине часа в преддверии вечера.
1: Новости.
2: В Минске ветераны передали капсулу с посланием потомкам. Ее вскроют в 2045 году. В ней содержится обращение к будущим поколениям о важности сохранения исторической памяти, мира и созидательного труда. Передал ее сотрудникам музея ветеран Великой Отечественной войны, участник операции «Багратион» Федор Сергеевич Фещенко. В 2025 году он отметил столетний юбилей. Сегодня в концертном зале «Витебск» открыли международный пресс-центр фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Именно здесь традиционно проходят пресс-конференции, в том числе с членами жюри песенных конкурсов. Организуются онлайн-трансляции с известными артистами, а журналисты десятков СМИ готовят сюжеты и заметки о событиях форума. В этом году в фестивале принимают участие представители 52 стран. Это рекордный показатель за всю историю «Славянского базара». В национальном аэропорту Минск предупредили о нехватке свободных мест на платных автостоянках. В настоящее время наличие свободных мест весьма ограничено, а в пиковые часы вылетов и прилетов свободные места на стоянках отсутствуют. В связи с этим пассажиров просят учитывать ситуацию при планировании поездки и по возможности отказаться от личного автомобиля и выбирать альтернативный способ добраться до аэропорта. В аэропорту также принесли извинения за возможные неудобства и поблагодарили пассажиров за понимание. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка банка и по телефону 147. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в 4-й раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив, студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. И в завершении стало известно, на каких специальностях дороже всего учиться в вузах Беларуси. Самые дорогие оказались в Белгосуниверситете, где цены выросли примерно на 7%. Среди специальностей самыми дорогими оказались правоведение и экономическое право на юридическом факультете и международное право и африканистика на факультете международных отношений. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

0: Seven Place, он называется так, Алекс Нейл, белорусский проект у нас в гостях, без 10.5 в стране, Центр FM заряжает настроением, а это главное. Надеюсь, с ним полный порядок, оно со знаком плюс сохраняется у нас, и, конечно, двигаемся дальше, навстречу вечеру. Он не за горами, скоро появится, покажется, мы подводим итоги наших дел на работе, ну и, конечно, вступаем в фазу отдыха с лучшей музыкой. Feel the Vibe. Да, вот так он завелся, как никогда вовремя. Above and Beyond здесь скоро. Хьюгли с нами, также Джоэл Кори и Кэмэл Фат. Это встречаем в финале часа.
1: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Это французский диджей, музыкальный продюсер Хьюгли. С недавних пор он увлекся обновлением клубной классики. Очередное такому доказательство. Еще один совместный с Ultranate Free. Еще одна музыкальная красота из прошлого в обновлении. Крайне актуальна сегодня. Ну согласись же, именно этой музыкой мы открываем и вечер четверга. Добро пожаловать в него. Ну а также слушаем дальше суперхиты от Медуза. Jax Jones. Здесь с нами проект Касабланка. И Мак Постнер, и Дэвид Гетта. Их I Went Back to Ibiza. Еще одна музыкальная красота скоро обязательно появится. Дождись.
1: Погода на центр FM.
0: Облачно с прояснениями. Завтра в Бресте, в Гродно и в Витебске. В Бресте 29, в Гродно 28, в Витебске 23. В Гомеле завтра тоже 23 градуса и будет ясная погода. В Могилеве 22 градуса, тоже ясно. В столице 25 тепла и облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: классной музыки. Axwell представляет для нас свой свеженький Whatever Ends Your Own. Модные мотивы. Ну, не зря он Axwell. Zerb и The Chainsmokers тоже впереди. И еще один очень яркий проект Кейзи мы встретим впереди на Центр FM. Много классной музыки для тебя. Максимум танцев здесь. Было бы желание, ну, делай громче, и оно появится.
1: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Лето. Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Как сохранить лето в банке?
4: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
4: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
6: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
7: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
8: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
2: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной груди.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

0: Push it, push it. Вот так он называется. Как тебе? Кстати, свежий трек от американца Disco Lines. Прошу любить и жаловать. Отныне у нас в эфире. Голосуй, поддерживай лайком. Делай так, чтобы он чаще звучал для тебя. И, конечно, может быть, и пополняй именно им и своими действиями нашу радио «20-ку лучших и любимых». Уже завтра в 5 вечера мы встречаемся в прямом эфире, подводим итоги. Ну, а в субботу и в воскресенье, естественно, повторяемся. 17:31 на часах. Тебе доброго вечера. Сейчас время новостей. После них здесь команды Blaster Jax и Kate Ryan. Дискотека. Золотые слова от дядюшки Бенни Бенази. Еще здесь Dream House, и обязательно будем слушать Switch Disco и Элла Хендерсон. Их Under the Sun. Много-много летней музыки для тебя.
1: Новости.
2: Сегодня вечером состоится торжественная церемония открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Она начнется в 19:30 в летнем амфитеатре. Согласно афише, зрителей ждет почти 4-часовая концертная программа. Традиционно участие в открытии фестиваля примет и Александр Лукашенко. Во время церемонии глава государства вручит специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию», а также поздравит победителя детского музыкального конкурса «Витебск». Сразу две именные звезды открыли на площади лауреатов летнего амфитеатра на Славянском базаре. Одним из лауреатов стал народный артист России Александр Зацепин. В этом году выдающийся деятель искусств отметил столетие. Вторым лауреатом стал автор гимна Славянского базара, наш земляк, композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный. Спасатели, милиция и освод объединились в рейдовые группы, чтобы напомнить о правилах поведения у воды и предотвратить трагедию. В Минском районе пройдет профилактическая акция «Водный дозор». Ежедневно патрули будут выезжать как на официальные пляжи, так и в дикие места, где купание запрещено. Спасатели таким образом хотят снизить число несчастных случаев на воде и повысить культуру безопасности среди населения. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанк и по телефону 147. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в 4-й раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив, студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. И в завершении, в поликлиниках Беларуси может появиться чат-бот для прохождения медосмотров. К примеру, в одной из поликлиник Гродно уже запустили телеграм-бот для пациентов. Если опыт окажется востребованным, аналогичные цифровые помощники будут внедрять и в других медучреждениях страны. Через бот пациенты могут заранее узнать, какие обследования предстоит пройти и какие документы взять с собой. Также в нем доступны графики работы специалистов, правила подготовки к процедурам и порядок оплаты услуг. Это позволит пациентам подготовиться к посещению поликлиники и быстрее сориентироваться на месте. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. МЛ «Витебск» завершил выступление в Лиге чемпионов по футболу. В ответном матче первого отборочного раунда команда уступила румынскому клубу «Университати» со счетом 0-1, пропустив концовки встречи. Первая игра также осталась за соперником – 4-1. По сумме двух матчей витебчане выбывают из розыгрыша Лиги чемпионов. Далее команда продолжит еврокубковый сезон во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира. В 1-2 она одолела команду Англии, и вновь аргентинцы выдали потрясающий камбэк. До 85-й минуты они уступали в счете после гола Гордона, но затем Энцо Фернандес сравнял цифры на табло, а на 92-й минуте Лаутаро Мартинес забил победный мяч 2-1. В обоих случаях голевые передачи партнерам сделал Лионель Месси, который был признан лучшим игроком матча. Таким образом, в финале 19 июля встретятся действующие чемпионы мира – аргентинцы и победители чемпионата Европы – испанцы. За бронзу в субботу сыграют французы и англичане. Тем временем Международная федерация футбола готовится заработать на продаже газона с главного стадиона чемпионата мира. ФИФА начала принимать заказы на куски травяного покрытия с финального матча Мундиаля. Базовая версия сувенира оценивается в $450. Трава будет помещена в акриловый куб, внутри которого встроят флешку с подтверждением подлинности происхождения заветного кусочка газона. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Белорусский трек.

0: Love Don't Cost a Thing называется он именно так. 17:49 на часах. И прошу любить и жаловать лучшую, любимую, топовую танцевальную музыку в нашем эфире. Это Центр FM. Приветствую тебя, делай громче и слушай дальше. Бластер Джекс и Кейт Райан обещал, появится. А еще здесь наш любимчик Армин Ван Бюрен. И обязательно появится красивый трек Dreams от проекта Pros по финаль часа.
1: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр FM. Живи на полной громкости.
2: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Skoda.by и по номеру 7176.
4: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов. Этот код не подобрать, его можно только услышать.
6: Белорусские женщины.
5: Имя за именем, судьба за судьбой.
6: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
5: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
7: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
8: Новый трек.

0: Dreams. Вот так красиво он называется. Прямо глоток свежести в эфире. Правда, именно Prospa. Этот проект открывает для нас еще один час музыки. Сейчас погоде. После этого, конечно, снова микс прекрасных треков от Крис Лейк. Легенда диджейнга представит нам свой Chemistry. Здесь послушаем Дом Дола, Фишер. Обязательно появится Purple Disco Machine, Tiesto и Odmod, а также Good Boys и другие лучшие, яркие, самые топовые узнаваемые имена.
1: Погода на Центр FM.
0: Облачно с прояснениями. Завтра будет в Бресте, в Гродно и в Витебске. В Бресте 29, в Гродно на градус прохладнее 28, в Витебске 23 тепла. В Гомеле тоже 23 градуса, но будет ясная погода. В Могилеве тоже ясно и 22. Ну и в Минске завтра 25 градусов и облачная с прояснениями погода.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Just и World of Wonders называется этот хит, но прямо почерк Дэвида Гетта с его супершоу Monolith, ну, прям очевиден, проследуется в каждой ноте, в каждом аккорде, но, тем не менее, звучит здорово, правда? 18 часов 9 минут в белорусской столице, тебе доброго вечера, хорошего настроения, лучшей музыки, как всегда, что еще пожелать? Желаю двигаться дальше вместе, сообща, One Be Possible от Tiesto и Outmod здесь дальше. Послушаем кое-что очень интересное.

0: Особа и Катя Кейси. Валюр. Александр Спарк. Диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск. Проспект Победителей. Площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
4: Новый трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: One Just Step – это Фэтали Гранд у нас в эфире, именно он нас привел к очередному выпуску новостей. Да, половина седьмого в стране, значит, пришло время узнавать все самое важное, все самое интересное и все самое яркое о том, что случилось в мире и в нашей стране, в частности, разузнаем сейчас. Ну а после слушаем опять крутые хиты. RT, российский диджей-музыкант, дарит свой «Never Be The Same». Красивый хит от Алок и Джей Ло. Будем слушать «Everything's Fine». Диего Веранда с нами, Марк Найт, а также Винтаж Калча и Магуай вместе с Люсиано. Это слушаем впереди в ближайшее время.
1: Новости.
2: Впервые сразу две именные звезды открыли на площади лауреатов в Витебске. Обладателями специальной премии президента «Через искусство к миру и взаимопониманию» стали народный артист России Александр Зацепин и народный артист Беларуси Леонид Захлевный. Решение о присуждении награды двум выдающимся деятелям культуры принял Александр Лукашенко. Министр культуры Марат Марков отметил, что это является признанием их значительного вклада в развитие белорусской и российской культуры. До конца этого года белорусам станет доступна регистрация домашних животных онлайн на едином портале электронных услуг «Е-послуга». Возможно, это приведет к более активной регистрации домашних животных. По данным, на начало весны в столице проживало 1500 домашних кошек и 13 800 собак. Однако, по оценке специалистов, питомцев в несколько раз больше. Ранее сообщалось, что зарегистрировать домашних питомцев необходимо до июля этого года. Ну а с 1 июля в Минске начнут взимать налог с владельцев даже незарегистрированных собак. Уже с октября белорусы, вероятно, не смогут посещать Черногорию без виз. Страна должна гармонизировать визовую политику с требованиями Евросоюза, по которой власти должны адаптировать национальное законодательство. Это означает введение виз для граждан Беларуси, России, Турции, Китая и стран Ближнего Востока. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. И в завершение открытый чемпионат Республики Беларусь по теннису среди мужчин и женщин пройдет на базе Республиканского центра олимпийской подготовки с 17 по 26 июля. Торжественное открытие состоится 20 июля. Соревнования будут начинаться в 9 утра и пройдут в одиночном, парном и смешанном разрядах. Вход на трибуны свободный. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор

0: Ну, невзирая на название Yesterday, я бы сказал, что это хит все-таки из будущего. Диего Миранда у нас здесь, Yesterday, он называется именно так. И, в принципе, я напоминаю, что для того, чтобы узнать название песни, которую ты слышишь в эфире Центр FM, вовсе не обязательно дождаться моего появления или срочно хватать шазам, вернее, телефон в руки и шазамить хит тот или иной, который тебе понравился. Достаточно лишь запомнить время и дату, когда ты слышал песню в эфире, ну а затем уже в свободную минуту времени отправиться к нам в гости на Центр FM Бай, наш официальный сайт, в раздел «Что играло», зайти, заглянуть и, конечно, ввести данные, которые ты зафиксировал или зафиксировала, что еще лучше, конечно, надежным голове, но затем в ответ получить точное полное название хита. Вот такая опция, пользуйся. 18.50 на часах, дальше этим вечером вместе с нами музыка Jonas Blue, Girl, красивый хит. Арти, как и обещал, тоже здесь появится. Ну и, наконец, Алок и Дженнифер Лопес. Everything's Fine, от них финал часа.
1: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Новый трек.

0: Ну вот так вот продолжается вечер музыки прекрасного настроения на Центр FM. Добро пожаловать в него и в новый час музыкальный. Здесь Green Velvet Medusa, здесь Morgan Citrell, а также Nathan Dow с хитом We Aren't Here For Long. А, кроме этого, много других топовых имен и таких же хитов, естественно, для тебя. Напомню, что музыку в эфир выбираешь именно ты, голосуй и поддерживай ее на сайте centrfm.by. Заглядывай, не стесняйся, в удобное время сайт работает круглосутки. Мы с тобой сейчас разберемся с прогнозом погоды на завтра и вновь к прослушиванию лучших из лучших.
1: Погода на Центр FM.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается завтра в Бресте, в Гродно и в Витебске. В Бресте 29, в Гродно 28 тепла, в Витебске будет 23 градуса. Ясно, что завтра в Гомеле ясно и 23 тепла, ясно завтра и в Могилеве 22 со знаком плюса, в столице завтра 25 тепла и облачная с прояснениями погода.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

19 часов 9 минут, белорусская столица. У нас в эфире проект «Адриатика». Это Центр ФМ, лучшие, топовые, наиболее актуальные хиты. И, конечно, классика тоже периодически появляется у нас. Вообще давно известно, что есть музыка, у которой нет возраста. Ее слушали 25 лет назад, слушают сегодня. И, скорее всего, вероятнее всего, что буду слушать еще очень-очень долго. Поэтому, ну, собственно, потому что настоящие хиты не стареют. Это факт, они становятся классикой. Именно такую классику и можно будет услышать 19 сентября. Я напомню, что Минск принимает грандиозный фестиваль Prime Era. На сцене стадион «Динамо» выступят Маранди, Мистер Президент, Two Unlimited, Беллини, Down Low, Ля Буш и другие легенды мировой танцевальной сцены. Ну а сегодня мы на Центр ФМ продолжаем разыгрывать билеты. И еще один пригласительный на две персоны разыграем уж прямо сейчас, в течение ближайших 10 минут. Чтобы выиграть, нужно правильно ответить на мой совершенно простой вопрос и прислать ответ в виде СМС на короткий номер 9107. Все крайне просто. Наверняка ты прекрасно помнишь легендарную песню No Limit. И вот вопрос у меня следующий. Как назывался альбом группы To Unlimited, благодаря которому этот хит покорил весь мир? У меня есть варианты ответов. Вариант А — No Limits. Вариант Б — это Unlimited Power.

0: отправим его туда совершенно бесплатно. Это то, что все мы любим, правда?
1: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
2: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Русский трек.

0: Ну и how do we do? Я надеюсь, я в полном порядке. У тебя 19 часов и 19 минут. В стране время загадывает желание. Мы же возвращаемся к нашей игре. Пора подводить итоги. Я напомню, что мы разыгрываем пригласительные сразу на две персоны на фестиваль Prime Air. Он пройдет 19 сентября на стадионе «Динамо» и соберет на одной сцене только лучших из лучших из мира евроденса и диско. 10 минут назад, буквально 10 минут назад, я предложил тебе ответить на простой вопрос. Сегодня я спросил, как называется альбом группы To Unlimited, благодаря которому хит No Limit покорил весь мир. Вот и все. Это был мой вопрос. Были у меня и варианты ответов. Вариант А был No Limits, вариант Б Unlimited Power, и вариант В это Dance или Dance, как тебе будет угодно, Forever. Правильный ответ у нас следующий. Вариант А. No Limits. Да. Именно так называется один из самых успешных альбомов группы To Unlimited, который принес коллективу мировую популярность и, собственно, оставляет их сегодня суперзвездами в этих рамках. Пригласительный же сегодня у нас получает владелец номера телефона, который у нас заканчивается на 9780. Вот такие вот циферки. Волшебные циферки, и волшебный билетик практически уже полетел к вам на две персоны, я подчеркиваю. Мои поздравления. Ну и, конечно, завтра еще один день нашей игры, так что не пропусти, верь в себя.
1: 18 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Центр FM.

0: Еще раз тебе огромный музыкальный вечерний привет летит от Центр FM. Лови его, делай громче и настраивайся слушать во второй половине часа еще больше классной музыки. Я готовлю тебя потихонечку к нашему вечернему эфиру, стало быть, к нашим вечерним радиошоу, посвященным исключительно и только танцевальной музыке. Сегодня много всего интересного, об этом чуть-чуть позже расскажу. Ну а сейчас, сразу после новостей, вернее, через 2 минуты, будем слушать команды Люкас и Стиви, их Баддис. А еще здесь Silence от Медузы. Ну, согласись же, как красиво звучит-то. И, наконец, Олесо и Sick Individuals тоже впереди. Мортен поучаствовал в создании ремикса на этот трек. А называется он Upside Down. Через 2 минуты все это встречай в эфире.
1: Новости.
2: Минск и Ташкент готовят сотни совместных проектов на 2 миллиарда долларов в области сельского хозяйства, переработки древесины, текстиля и фармацевтики. В сентябре в узбекском городе Хиве пройдет 4-й совместный форум. Стороны обсудят взаимодействие органов местного самоуправления и межпарламентский диалог. Кроме того, откроется масштабная выставка белорусских товаров. Александр Ромак рассказал, что сегодня киберпреступления составляют треть от всех правонарушений в стране. В зоне риска люди всех возрастов, в том числе дети и подростки. Он обратил внимание, что особенно важно говорить с детьми о правилах цифровой безопасности. Присутствующим также рассказали о правилах поведения в лесу, дорожной безопасности. Еще одной темой стали профилактика пожаров и действия во время грозы. Более 350 быстрых станций зарядки электромобилей установят в Минске до 2028 года. Они появятся на 59 парковочных площадках. План установить на большинстве по 6 постов. Мощность каждого составит 175 киловатт. В списке мест улица Притыцкого, Тимирязева, Кальварийская и проспект Дзержинского. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в 4-й раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив, студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. И в завершении билеты на открытие Славянского базара разобрали за 1 час 27 минут. Всего реализовано порядка 80 тысяч билетов, рассказал директор фестиваля Глеб Лапицкий. Неизменным спросом у зрителей пользуются церемония открытия и закрытия, а также конкурс взрослых исполнителей. Заявки на бронирование на следующий 36-й фестиваль начинают поступать уже сейчас, хотя его даты еще официально не объявлены. Я Марина Максимович. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор

0: белорусский трек.
1: I like French. Call me Tiffany. Te prendo.

0: Это «Медуза» и «Красота» от проекта под названием «Silence». Весь 10.8 для тебя на Центр ФМ. Добро пожаловать в мир топовой и прекрасной музыки. Доказывать это будут дальше уже Люкас и Стиви, а еще с нами Скайтек и Дэвид Гетто вместе с «Хай, пацаны» и «Back to Way». В финале часа все самое-самое лучшее для тебя. Оставайся и слушай.
1: Центр ФМ представляет.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все.

0: команда David Guetta и Hypatone, именно они вдохнули новую жизнь в классику Walked Away. Назвали ее именно так и подарили в данном случае, частном случае, нам в финале еще одного музыкального часа. Добро пожаловать в вечер музыки, только самой лучшей, актуальной и танцевальной музыки на Центр-ФМ. Это наша сильная сторона. Заряжаем настроением, а вместе с ней еще и танцами. Танцуй под любимые хиты, а почему бы и нет? Это интересно, это весело. Basement Jack, Steve Angelo здесь. Where is your head? Это от них на старт часа. Free Mind от Provost по иклу не слушаем. Слушаем Тони Ромеро, Маршмелло, W&W и, конечно, легенд Скутер. Это все для тебя впереди.
1: Погода на Центр-ФМ.
0: Облачная с прояснениями. Погода ожидает нас завтра в Бресте, в Гродно, в Витебске. В Бресте 29, в Гродно 28, в Витебске 23 со знаком плюс. В Гомеле тоже 23 градуса, но будет ясная погода. Ясно также в Могилеве и 22 со знаком плюс. В Минске завтра 25 градусов и облачная с прояснениями погода.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор

0: Центр FM. Это классика жанра.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Илай Браун выпустил техно-трек «Electrify». Британский продюсер Илай Браун представил новый сингл «Electrify» на лейбле Insomniac Records. Это вокальный техно-трек, передающий ощущение потери себя на танцполе от чистой эйфории. В композиции использованы ностальгические трансовые мелодии в духе 90-х и современная пиковая энергия. Релиз предваряет сольное открытое выступление Илай Браун в Лос-Анджелесе этой осенью. В 26-м году он также выпустил трек «Coming in Heavy» и выступает на фестивалях Audio Riva, Awakenings, Парукавиль и Шамбал.

18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ сохранится солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте – плюс 29-31. В Витебске и Могилеве воздух прогреется до плюс 23-25. В Гродно – от 27 до 29 градусов тепла. А в Гомеле – плюс 24-26. В Минске завтра небольшая облачность без осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: 18 июля. Радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.

FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: миксы с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Fetty McGrath.
1: Center FM.
0: Dark Light Sessions.
2: Привет, меня зовут Федди Легран, и добро пожаловать в новый эпизод Dark Light Sessions на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. Для этого эпизода я постарался выбрать лучшие треки недели.
0: Dark Light Sessions.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Мы приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной с Федей Легран на Радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на Центр

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Всем привет, вы на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки имени W&W, и это очередной новый эпизод Rave Culture. Сегодня в эпизоде много хорошей и интересной музыки. Axwell, David Guetta и Third Party, Ben Nicky, Fudge и Allred, Hardwell и Bass Jackers, будут новые Armin Van Buuren и Silver Panda, также Eli Brown, Marlon Hofstadt и многие другие здесь, на Rave Culture на Центр FM.
1: But first,

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Tiësto's Musical Freedom.
1: Это Рейв Центр FM и W&W. Мы прослушали огромное количество интересной музыки, были Rehab, Axel, Dave Guetta, Set Party вместе с Джон Мартин, Кэбл Фэтт и Вол Кода, Армин Ван Бюрен и Силвер Панда со своим новым синглом Here in My Arms, Enjoy the Silence. Был Мартин Хоргер, Рейв и Шоу Тэг вместе с Кейт Райан.

Вот и все, мы подошли к концу очередного эпизода «Рейв Колчана». Радио-центр FM с W&W. Остался последний трек, это будет никто иной, как Hardway и Bass Jackers, Bang on the Drums. Ну,

house drums.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: Is it John Digweed? This is Transitions.
3: Всем привет, это Джон Дигвит, и добро пожаловать на Transitions. На этой неделе это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. У меня для вас живой микс, записанный в клубе Кода в Торонто в начале этого года, сразу после новогодней ночи. Надеюсь, вам понравятся эти 60 минут.

трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете специальный живой микс, записанный в клубе Кода в Торонто в начале этого года. В Transitions с Джоном Дигли на Центр FM.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С MaxLine.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: последние 60 минут вы слушали меня, Джона Бигвида, записанного в клубе «Кода» в Торонто. Ну а это «Центр FM» — радио современной электронной танцевальной музыки. В этом клубе я играл уже несколько раз. Отличный клуб, прекрасная атмосфера, небольшое и уютное помещение, но при этом по-настоящему праздничная энергетика. Хороший звук, и мне очень понравилось то шоу в начале года. Надеюсь, вам понравился этот живой микс из «Кода». Оставайтесь с нами, потому что далее гостевой микс здесь на Transitions на Центр FM. Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Бигвит на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама.

0: получения прибыли неразрывно связано с риском получения рынка.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: С возвращением в Transitions на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и время для гостевого микса на этой неделе. Поприветствуем Иэн Аудонова. За эти годы он стал очень плодовитым продюсером, его активно поддерживают крупные техно-диджеи и лейблы. Его звучание просто красивый техно. В нем есть настроение, текстура, и он создает музыку, от которой волосы на затылке иногда встают дыбом. Я очень рад снова видеть его на шоу, и особенно рад, что у него выходит новый EP на Bedrock. Обязательно послушайте. Я большой поклонник Ина, и я уверен, что эти 60 минут вам понравится так же, как и мне. Это Иэн Аудонова в миксе для Transitions на Центр FM.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Ну вот и все, я вернусь в то же время на то же место, только здесь, в Transitions на Центр FM. Желаю вам отличной недели. Если хотите узнать, где я играю по всему миру, загляните в мои соцсети. А до тех пор отличной вам всем недели.
1: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвит на Центре.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Максайном.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.